Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: В этом городе все сумасшедшие. Нет, это точно. В этом городе все сумасшедшие.
1: В Минске 5 утра.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает. Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

Голос FM.

0: Ну а раньше всех послушаем «Танцы минус».
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать.
0: Ну а прямо сейчас проверим, что же там на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о кадровых решениях президента и о том, какой курьезный случай произошел в матче Лиги конференции УЕФА.
1: Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко принял кадровые решения по двум районам Могилевской области накануне, пишет Белта. Так, новым руководителем Шкловского района стал бывший председатель Бобруйского райисполкома Михаил Крицкий. Освободившуюся должность занял Александр Ковранин. До этого он был первым зампредседателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома. Как заявил президент, целью этих кадровых перестановок – создание относительно образцово-показательного района, в связи с чем спрос за результат с нового руководителя будет строгий. Выпускники колледжей и вузов, не работавшие больше года, могут получить практический опыт работы, рассказали в Минтруда, пишет Белта. Так, те, кто хочет быстро адаптироваться к профессии, могут обратиться в службу занятости по месту жительства. Там им помогут в подборе вакансий по специальности. Соискателем будет заключен срочный трудовой договор от 2 месяцев до полугода, а государство компенсирует затраты по оплате труда принятого работника. При этом не получится устроиться в бюджетные организации, школы, больницы или госучреждения. Церемония вручения модернизированных танков Т-72БМ-2 прошла в 11-й отдельной механизированной бригаде. Накануне рассказали в военном ведомстве. В ходе церемонии министр обороны Виктор Хренин вручил военнослужащим формуляры на военную технику. По его словам, модернизированные машины воплотили в себе передовые инженерные решения белорусского военно-промышленного комплекса. Но главное – это люди, которые управляют техникой и применяют вооружение. Именно от их профессионализма и слаженности действий зависит, насколько эффективно эти боевые машины будут выполнять свои задачи, добавил Виктор Хренин. И последнее. Игрок борисовского Батэ Егор Русаков забил курьезный гол в Еврокубках накануне, пишет .бай. В матче первого раунда квалификации Лиги конференции УЕФА 20-летний полузащитник нанес настолько мощный удар, что мяч пролетел сквозь сетку ворот соперника. В этой игре белорусские футболисты сыграли с албанским Альбасани в ничью. Исход противостояния решится в ответном поединке в Азербайджане 16 июля.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Маккартни и «Hope of Deliverance», песня, которая вышла в декабре 1992-го и открыла его альбом «Off the Ground». Написана она была всего за один день. Говорят, певец ее сочинил у себя на чердаке. Не знаю, насколько вы ждете избавления в этот четверг, но одно могу сказать точно. Если у вас есть надежда, вы уже на полпути к успеху. С вами Наталья Егорова. Прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро нам составит компанию Сергей Трофимов. Перед этим прозвучит «Смоки». Ну а раньше всех «Город 312». Ну а прямо сейчас у нас «Дорожный компас».
1: «Дорожный компас».
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: «Дорожный компас»
2: для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на «Компас FM».
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Насыщенная неделя продолжается в сквере «Манифест». Здесь проходят мероприятия разных форматов, лекции по психологии, показы культовых фильмов, вечера живой музыки и трансляции чемпионата мира по футболу. Сегодня с 4 до 8 вечера можно посмотреть фильмы «Любовь и голуби» и «Сабрина», а затем пройдет танцевальный мастер-класс, а в 11 вечера начнется трансляция чемпионата мира по футболу. Кроме этого, в сквере «Манифест» работает 15 гастрономических точек с сетами по 25 рублей.
1: Планы на вечер.
3: Литые витражи можно увидеть в медцентре «Горизонт». Это уникальное произведение монументального искусства. Витражи создала известная белорусская художница Нинель Счастная в 81-83 годах. Композиции выполнены в трудоемкой технике литого стекла. Толстые, тяжелые и фактурные элементы отливали вручную на стеклозаводе «Неман». А сами витражи обладают статусом историко-художественного наследия. Медцентр «Горизонт» находится в Минске на Киселева, 12. Витражи расположены на втором и третьем этажах. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на «Компас FM». Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на «Компас FM». Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

нравится танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас-ФМ. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Хорошая новость. Сегодня четверг, это значит, что завтра уже пятница. Если вы еще не придумали, чем заняться на выходных, у вас есть еще время это исправить. Ну а время, как известно, это ресурс, который не купишь и не вернешь, поэтому не торопитесь, но действуйте. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и в эфире музыка, которая поможет дожить до вечера. И вот кто, кого послушаем совсем скоро. Это «Звонкий».
1: Был не твой.
0: Перед этим появится Крис Риа. Ну а раньше всех ждем Владимира Кузьмина.
2: Минута дома твоего, мне уже не нужен ничего.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Бизнес-ФМ.
1: Знаете, что объединяет 9 июля 1877 года и нас с вами? В этот день в Лондоне стартовал первый в истории уимблдонский турнир по теннису. Представьте, никаких ракеток из титана, только дерево, белые костюмы и 200 человек, которые заплатили по шиллингу за вход. С тех пор прошло почти 150 лет, а мы все так же смотрим на корт и мечтаем. Хотя, честно говоря, большинство из нас уже сделали свой большой шлем, просто доехали до работы без пробок. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Дальше хорошая музыка, теперь о музыкальных планах. И совсем скоро звонки, перед этим ждем Криса Ри. Ну а раньше всех Александр Буйнов в нашем эфире. Сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про абрикос, какую пользу приносит нашему организму. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске небольшое скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения с улицей Ленина. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской. На 3 минутки придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день. На Компас-ФМ.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Говорят, что у фруктов, растущих в долине Арарата, вкус солнца. А все из-за того, что гора имеет форму пирамиды. Она отражает солнечные лучи прямо на долину. Именно поэтому раньше считали, что фрукт из Араратской долины – царь, а все остальные – его придворные. Так вот, одного из этих царей зовут абрикос. Сегодня я расскажу, какую пользу несет этот солнечный фрукт.
0: Здоровый день!
2: В Древнем Риме абрикос называли армянским яблоком. Это был один из самых желанных десертов наравне с персиками, виноградом, медом и так далее. Да и сегодня этот фрукт до сих пор ценится в первую очередь как лакомство. Многие даже считают, что кроме сахаров фрукт не может похвастаться больше ничем. Да, абрикосы и правда содержат очень много фруктозы, глюкозы и сахарозы, но это далеко не все полезные вещества в его составе. Больше всего в абрикосах не сахара, а калия. Он регулирует водный баланс в организме, нормализует работу сердца и, что очень важно, помогает магнию лучше и быстрее усваиваться. В мякоти фрукта содержится большое количество антиоксидантов и витаминов А, С и Е. Этот комплекс укрепит иммунитет и снизит влияние свободных радикалов на клетки нашего организма. Это подтверждают и ученые из Японии. Они обнаружили, что абрикосовый экстракт тормозит развитие рака кожи, поджелудочной и молочной желез. Те же исследования выявили способность абрикоса подавлять распространение бактерии Helicobacter pylori, одной из главных виновниц гастрита. Золотистый с красными оттенками цвет говорит о содержании большого количества каротиноидов. Они улучшают состояние кожи, полезны для зрения и сохраняют молодость клеток. Витаминный комплекс в абрикосах настолько силен, что сохраняет свои свойства даже в сушеном виде. Например, та же курага лишена некоторых недостатков свежего фрукта. В ней не так много аллергенов и амигдалина, который в большом количестве может вызвать тошноту, головную боль, слабость и одышку. Несмотря на всю полезность фрукта, есть у него и противопоказания. Но они в основном связаны с химикатами, которыми обрабатывают абрикосы для скорейшего созревания.
0: Здоровый день!
2: Чтобы уберечь свой организм от некачественных фруктов, покупайте абрикосы только в период созревания, в конце июня, июле и августе. Однако даже свежие и чистые плоды могут навредить людям, страдающим от язвы желудка, гастрита с повышенной кислотностью и панкреатита. Также в большом количестве они могут вызвать аллергию у маленьких детей и беременных женщин. Поэтому не стоит забывать, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день».
3: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8. Сегодня 9 июля, четверг. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем нашу ведущую новостей Ольгу Березовик. Расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И совсем скоро послушаем А-студио.
1: Я не могу без тебя.
0: Чуть раньше споет Майкл Джексон.

0: Кирова 8 минут, на Сурганова от Якуба-Колоса до проспекта Независимости 3 минуты, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 4 минуты придется задержаться.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Оля, о чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Я сейчас расскажу, кто назначен заместителем министра обороны и о новой выставке в Минске.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Владимир Белый назначен заместителем министра обороны, сообщили в военном ведомстве. Соответствующий указ подписал президент. Ранее Владимир Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил. Кроме того, еще одним указом главы государства Александр Науменко, который прежде был заместителем министра обороны, освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Аллею дружбы Беларуси и Узбекистана заложили в столице, пишут Минск Новости. Торжественная церемония прошла в парке имени 900-летия Минска. В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств двух стран. Максим Рыженков подчеркнул, что аллея – это дань уважения дружбе, проверенной временем. Замену асфальта ведут на проспекте Дзержинского, пишут Минск Новости. Работа проходит по отчетной стороне на участке от Гурского до Космонавтов. В этой связи движение всего транспорта полностью ограничат с половины второго ночи 18 июля до полудня следующего дня. ГАИ просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. И последняя выставка фотографий и керамики открылась в галерее Минского областного центра народного творчества, пишет Минск Новости. Там можно увидеть, как развивалась керамика и какие традиции гончарного мастерства пришли из прошлого столетия в наши дни. А еще свои работы представил фотограф Сергей Колтович. На его снимках Беларусь. Особое внимание автор уделил природе Минской области. Экспозиция будет работать до 30 августа.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы и до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Только что Майкл Джексон и его хит «Билли Джин» были в нашем эфире. А знаете, чем этот клип стал легендарным? До 1983 года на MTV практически не крутили видео чернокожих артистов. Именно «Билли Джин» разрушила этот цветовой барьер на американском телевидении. Майкл не просто спел, он совершил прорыв. А еще в этом клипе он впервые предстал в своем культовом образе. Черный блестящий пиджак и белая перчатка. И та самая походка, которая позже станет его визитной карточкой. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, у нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. И совсем скоро в студию, перед этим BG's, ну а раньше всех братья Гримм. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, из-за чего в Финляндии отказались от стационарных телефонов. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Замковой, пересечении с Ленина, а также на Смоленской, пересечении с проспектом Фрунзе, на улице Смоленской авария. Объезжайте по возможности. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. 5 минут, придется задержаться.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, из-за чего в Финляндии отказались от стационарных телефонов и почему на чемпионате мира по футболу резко выросло число красных карточек. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
2: В Финляндии отказались от стационарных телефонов. Проводную сеть отключил последний крупный оператор страны. К моменту закрытия у компании оставалось несколько тысяч проводных подключений. Домашние телефоны, факсы и переговорные устройства в лифтах. Абонентам предложили сохранить привычный номер, перенеся его на сим-карту. Пользоваться им можно через обычный смартфон. Старые домашние телефоны после отключения линии смогут работать только через специальный адаптер, либо останутся просто сувенирами. Как пишут местные СМИ, коммерческая телефонная линия работала в стране с 1880 года, а пик популярности домашних телефонов пришелся на начало 1990-х. Вскоре стационарные телефоны начала вытеснять мобильная связь, у истоков которой стояла финская Nokia. Добавлю, с 2019 года от проводной связи в пользу мобильной отказались Германия, Швейцария и Нидерланды.
1: Дело техники.
2: Количество красных карточек на чемпионате мира по футболу в этом году выросло более чем в 3 раза по сравнению с прошлыми турнирами. 13 раз футболистов удаляли с поля. Для сравнения, в 2018 и 2022 годах арбитры показывали красные карточки всего 4 раза за весь турнир. Американские эксперты издания Fox Sport изучили вопрос и отметили 2 главные причины. Ключевым фактором роста числа удалений игроков с поля стало обновление программного обеспечения видеопомощника арбитра. Система стала работать быстрее и теперь буквально за секунды показывает судьям детализированные повторы спорных моментов в замедлении. Нейросеть анализирует опасные моменты и указывает на ситуации, в которых возможна нечестная игра. Благодаря этому нарушения стали выявлять чаще. Вторая причина – ужесточение этического кодекса FIFA. Поправки, принятые накануне чемпионата, направлены на защиту здоровья спортсменов. Если говорить глобально, то 13 удалений – это далеко не рекорд. Самым богатым на нарушения был чемпионат мира, который проходил в Германии в 2006 году. Тогда красный цвет на стадионе появлялся 28 раз. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Почти 8.30, четверг, 9 июля. Знаете, кто родился в этот день в 1956 году? Том Хэнкс. Человек, который сыграл Фореста Гампа и капитана Миллера в «Спасти рядового Райана». И много кого еще. А вы помните его фразу? «Жизнь, как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что попадется». Так вот, сегодня вам попалась хорошая музыка. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут расскажу, что рекомендуют звезды на сегодня. Но пока мы продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Владимир Пресняков.

0: Ну, а раньше всех Ума Турман.
1: Кажется, никогда нам на планете это не встретится.
0: Появится сразу после того, как я проверю дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске остается скопление автомобилей на улице Смоленского, пересечение с проспектом Фрунзе, там авария. В Минске пробки на Долгобрудской, Туральской до Ботанической, 8 минут придется задержаться. На Красной от Верхоружья до проспекта Машерова, 6 минут.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: Время короткого гороскопа на сегодня. Итак, овны, не торопитесь, утро задаст темп на весь день. Тельцы, сегодня ваша выдержка принесет плоды. Близнецы, говорите меньше, слушайте больше и выиграете. Раки, займитесь домом и близкими, они ждут тепла. Львы, разделите успех с командой, вы станете еще сильнее. Девы, отложите перфекционизм, сделайте просто хорошо. Весы, доверьтесь интуиции, она не подведет. Скорпионы, энергия зашкаливает, направьте ее в дело. Стрельцы, рискните сегодня, удача на вашей стороне. Козероги, планируйте, но учитывайте обстоятельства. Водолеи, неожиданная идея кажется золотой. Рыбы, слушайте сердце, оно знает правильный путь. Ну и совет для всех, не бойтесь быть спонтанными, даже самый плотный график оставляет место чуду. Вселенная любит смелых и легких на подъем. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого послушаем в эфире. И совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Опус, ну а раньше всех услышим Александра Маршала. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович нам расскажет о новом электрическом седане от Geely. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Нестерова до Дачной 13 минут придется постоять. На Долгобрудской, Туральской до Ботанической 6 минут. На Партизанском проспекте от Ангарской до Ворвашени 6 минут придется задержаться в пути.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новом электрическом седане Geely и первом в истории серийном электромотоцикле Honda. Это автоновости на Компас FM. Компания Geely официально представила свой новый электрический седан Galaxy TT. Это, по сути, прямой конкурент нашумевшему Xiaomi Su7 со своей молодежной аудиторией, амбициозным дизайном и внушительными характеристиками. Кстати, само название модели TT выбрали по итогам публичного голосования. Старт продаж намечен на август. По размерам это полноценный представительский седан длиной 5 метров и шириной почти 3 метра. Кузов получился максимально обтекаемым, а сзади установлен активный спойлер. Практичность тоже на уровне. Основной багажник на 528 литров, плюс дополнительный передний отсек еще на 110. Салон в современном духе, но с интересными нюансами. Приборная панель имеет необычную овальную форму, а в центральной консоли расположились стрелочные аналоговые часы, решение, которое крайне редко встретишь в электрокарах. Водителю доступен полный набор дисплеев и проекционный экран с элементами дополненной реальности. А что по технике? Седан построен на современной 800-вольтовой архитектуре. Покупателям предложат две версии на выбор – одномоторную мощностью 333 лошадиные силы и полноприводную двухмоторную с отдачей в 578 сил. Запас хода в зависимости от комплектации составит от 540 до 725 километров.
0: Автоновости.
2: Компания Honda официально начала продажи своего первого серийного электрического мотоцикла модели WN7. Производство наладили в японском городе Кумамото, а первым рынком сбыта стала Европа. Серийная версия выросла из концепта, продемонстрированного еще в 2024 году, а официальная премьера состоялась в сентябре прошлого года. Под баком находится электродвигатель на 67 лошадиных сил и литий-ионная батарея емкостью 9,3 кВт-часа. Батарея в WN7 поддерживает как стандартную зарядку через провод, так и быструю по стандарту CS2. А это значит, что владелец сможет подзаряжать свой байк на большинстве обычных автомобильных электрозаправок. Сам аккумулятор закреплен стационарно в нижней части рамы. Это помогло снизить центр тяжести и улучшить управляемость. Дизайн модели отсылает к легендарным мотоциклам Honda 80-х годов. Снаряженная масса 217 кг, есть система рекуперации энергии при торможении. Стоимость новинки в Европе стартует от 15 тысяч евро. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Почти 9 утра, с вами утро четверга, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и быть в курсе последних событий. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, и пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это будет Кристина Орбакайте. Чуть раньше Джордж Харрисон. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов.
1: И вот я стою на краю снегопада.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, но пока проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения с улицей Ленина. В Минске пробки на МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта. 9 минут придется постоять на Долгобродской от Уральской до Ботанической.

0: Такой указ подписал президент, где пройдет соревнование по мотокроссу.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Условия выдачи авансов при поставках сельхозпродукции для госнужд упрощены, пишет СБ «Беларусь сегодня». Соответствующий указ уже подписал президент. Документ предусматривает наличие постоянных закупочных цен на сельхозпродукцию, которые будут корректироваться с учетом объективных причин. Это позволит организациям, которые занимаются переработкой такой продукции, заранее заключать договоры поставки и проводить авансирование сельхозпроизводителей. Движение всего транспорта ограничат по улице Мельникайте из-за строительства метро уже завтрашнего дня, пишут Минск Новости. Дорога будет перекрыта от переулка Димитрова до местного проезда здания номер 8 по Мельникайте в обоих направлениях. Также на время работ ограничат и движение пешеходов. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута. Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме, рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие принять участие могут подать заявку по 14 августа. А итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Соревнование по мотокроссу пройдет в Ветке 18 июля, пишет Белта. Оттуда приедут мотогонщики из разных уголков Беларуси. В программе тренировки и заезды по классам. К слову, всего их будет 12 с учетом объема двигателя мотоцикла, а также возраста, статуса и пола участников. Планируется и женский заезд. Добавлю, регистрация будет открыта до 14 июля.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы и до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Джордж Харрисон только что был в нашем эфире. Интересно, это кавер на песню 1962 года, а сам Харрисон носил ее в голове почти четверть века, прежде чем записать. И не прогадал, в январе 1988 она взлетела на первую строчку Billboard. Мораль: если что-то застряло в голове, не игнорируйте, возможно, это ваш будущий успех. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И в ближайшее время ждем Кристину Арбакайте, перед этим споет дуэт Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон. Ну а раньше всех Николай Носков появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Ирина Журавлик расскажет о перечне вредных профессий, которые позволяют уйти раньше на пенсию. Что это за профессии, узнаем, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске схопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения с улицей Ленина. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской на 4 минуты задержит вас в пути.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Ирина Журавлик. Здравствуйте. Перечень вредных профессий для досрочной пенсии обновился с начала июля. Его пополнили 5 новых специальностей. Их перенесли из перечня особо опасных. Например, бандажник на горячих работах. Такой специалист постоянно находится в условиях высоких температур, так как определяет степень нагрева металла. Еще одна профессия – выпарщик щелоков на целлюлозе.

0: Некоторые специальности все же стали неактуальными. Их исключили не только из списка, но даже из самого справочника. Теперь таких профессий, как пробивальщик-продувальщик труб или промывальщик котлов-паровозов, уже не существует. Они просто стали ненужными. Также вычеркнута специальность кабельщик-спайщик. Как показала аттестация, ее вредность не подтвердили ни на одном рабочем месте. Из перечня исключили и телефонистов междугородной связи. Проверки нескольких лет показали. Условия труда здесь нормальные, серьезные нагрузки на голосовые связки и нервную систему нет. Минтруда отметили, что для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, сохраняется право на досрочную пенсию. А внеочередная аттестация рабочих мест не требуется. Меня зовут Ирина Журавлик. Это были народные новости. Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: Народные новости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

На часах в студии 9.29, четверг. Самое время остановиться на минуту, посмотреть в окно и понять, день идет по плану. Все под контролем. Но если что-то пошло не так, вспомните, что уже завтра пятница, и настроение сразу поднимется. Ну, а мы поставим трек для тех, кто умеет работать с утра и не теряет чувство юмора. Наше утро продолжается. Вы слушаете Компас FM. С вами Наталья Егорова. И сейчас о музыке. Вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Анну Асти.

0: Ну, а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну, а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты подсказывает, что в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске еще скопление автомобилей. На проспекте Фрунзе в пересечении с улицы Ленина в Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной. 4 минуты придется задержаться.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний.

0: FM.
1: Знаете, чем богат этот день? Оказывается, сегодня несколько праздников. Беларусь, например, отмечает День работников налоговых органов. Поздравляем всех причастных. А еще сегодня День рыбака. Так что, если вы сейчас не на работе, а сидите с удочкой, вы просто отмечаете профессиональный праздник. И, конечно, День сахарного печенья. Совпадение? Не думаю. Рыбаки без печенья не рыбаки. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро, это Анастасия. Перед этим группа Queen. Ну а раньше всех Денис Майданов. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня, расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве и в Минске дороги свободны, в Витебске сохраняется плотное движение на проспекте Фрунзе у пересечения с улицей Ленина.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Насыщенная неделя продолжается в сквере «Манифест». Здесь проходят мероприятия разных форматов, лекции по психологии, показы культовых фильмов, вечера живой музыки и трансляции чемпионата мира по футболу. Сегодня с 4 до 8 вечера можно посмотреть фильмы «Любовь и голуби» и «Сабрина», а затем пройдет танцевальный мастер-класс, а в 11 вечера начнется трансляция чемпионата мира по футболу. Кроме этого, в сквере «Манифест» работает 15 гастрономических точек с сетами по 25 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Литые витражи можно увидеть в медцентре «Горизонт». Это уникальное произведение монументального искусства. Витражи создала известная белорусская художница Нинель Счастная в 81-83 годах. Композиции выполнены в трудоемкой технике литого стекла. Толстые, тяжелые и фактурные элементы отливали вручную на стеклозаводе «Неман». А сами витражи обладают статусом историко-художественного наследия. Медцентр «Горизонт» находится в Минске на Киселева, 12. Витражи расположены на втором и третьем этажах. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер.

0: Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас ФМ. Как обычно, в это время мы прерываем наш музыкальный марафон, чтобы узнать, что произошло в нашей стране и за ее пределами, пока вы пили утренний кофе. Впереди у нас свежие новости, пробки, только проверенная информация. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока ждем нашу ведущую новостей Ольгу Березовик. Расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Григорий Лепс.
1: Это главный мой плюс. Я на это кино не куплю.
0: Перед этим послушаем Plan B. Ну а в самое ближайшее время Chive.

0: Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Минске дороги свободны. В Минске, в Витебске сохраняется плотное движение на проспекте Фрунзе у пересечения с улицей Ленина, а также на Кирова у пересечения с улицей Комсомольская.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Оля, привет. Какие новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о расследовании против Павла Дурова и как у театра приехал с гастролями в столицу.
2: Новости.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Слушайте, даже музыка не дает нам забыть, что на улице не солнечная теплая погода, а постоянный дождь, который уходит на передышку лишь на короткое время. Ну что же, тогда будем согреваться привычными способами – кофе, музыкой и разговорами. С вами Компас FM, Анастасия Лисова, поэтому скучать вам точно не придется. Впереди нас ждет гороскоп, праздники и много всего интересного, поэтому оставайтесь с ним подольше. Ну а послушаем мы в ближайшее время группу «Непара», где еще будет пицца, ну а прямо сейчас появится конец фильма. Так что легкого вам четверга и хорошего настроения, невзирая на погоду.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

Ну что же, подтягиваемся, друзья, ведь прямо сейчас я расскажу, что приготовили для нас звезды. Гороскоп по планам. Итак, Овны, день идеален для великих дел. Главное, не доказывайте коту свою правоту. Вы оба упрямы, но у него есть когти. Помним об этом, да? Далее, Тельцы, ваш космос советует временно побыть ленивым кабачком. Если кто-то станет вас упрекать, скажите, что вы просто копите энергию. Близнецы, ваша голова сегодня работает как суперкомпьютер. Чтобы не было зависаний, не берите на себя все задачи сразу. Периодически перезагружайтесь кофе. Раки, вам звезды шепчут, пора выйти из раковины. Но если там уюта, есть плеты и сериалы, то можно вежливо отказать звездам. Ну и вы, сегодня вы будете сиять ярче солнца. Главное, не ослепите себя в зеркале, пока будете восхищаться своей неотразимостью. Ну вот, знаете, как по мне, так самый идеальный гороскоп на сегодня у раков про сериалы и плет. Мы немножечко прервемся, позже узнаем гороскоп для оставшихся знаков. Может, там есть что-то, ну, вообще невероятное. А пока прерываемся на музыку. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и слушать будем о студию и отпетых мошенников. Сердцем еще будет Рэй Орбисон. Ну а раньше остальных появится Александр Маршалл.

0: Вот такая музыкальная подборка ждет нас в ближайшие 30 минут. А я еще раз повторю, чтобы вы не переключались. Гороскоп для оставшихся знаков услышим уже совсем скоро.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, градусы повышаются, мы еще не кипим, но близкие к этому. 1.44 в нашей стране, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова, и прямо сейчас мы продолжим наш гороскоп для оставшихся знаков. Итак, делаем. Ваш внутренний перфекционист сегодня выйдет на тропу войны. Постарайтесь не перекладывать чужие вещи по алфавиту, вас могут неправильно понять. У весов день сложного выбора. Чай или кофе, спать или вставать. Звезды вот разрешают бросить монетку и остаться в кровати. И знаете, здесь хочется добавить. Провоцируешь, да? Едем дальше. Скорпионы, ваша загадочность сегодня на максимуме. И окружающие будут искать в ваших действиях тайный смысл. Не признавайтесь, что вы просто забыли, зачем пришли. Стрелец, душа требует приключения, здравый смысл тишины. Устройте компромисс. Отправляйтесь в кругосветное путешествие по просторам интернета на любимом диване. Козероги, как обычно, готовы свернуть горы, но звезды рекомендуют начать с чего-то попроще. Например, заправьте постель или разбелите рабочий стол. Водолеи, ваши гениальные идеи сегодня могут опережать время. Если мир еще не готов к вашим реформам, просто подождите до ужина. Ну и заканчиваем мы рыбами, которым советуют плыть по течению и не суетиться. Поэтому все мы сегодня, не суетясь, без лишней спешки, будем решать поставленные задачи, периодически прерываясь на отдых. Ну и по такому случаю предлагаю послушать Брайана Адамса, где еще будет дуэт А-студио и Открытых мошенников. Ну а прямо сейчас появится группа «Воскресенье».
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Это глубокая баллада об одержимости любовью и страхе потерять близкого человека. Но не будем о грустном. Сегодня уже четверг, 9 июля, и вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Анастасия Лисова, и скоро к нам присоединится Ольга Белизовик. Она расскажет свежие новости к этому часу. Ну а прямо сейчас музыкальный анонс на предстоящие полчаса. Итак, слушать будем Анни Лорак. Наполовину мой я обернулась птицей. Еще появится Стиви Уандер. Ну а сразу после выпуска новостей споет Николай Носков. Эту классную подборку мы услышим в течение следующих 30 минут, ну а прямо сейчас новости.

0: Ольга Березовик уже в студии, поэтому давайте узнаем актуальные новости. Доль, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Я сейчас расскажу, какую долю ВВП направят на оборону Литва и фестивали в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Литва станет первой страной НАТО, которая направит на оборону более 5% ВВП, пишет Белта. В литовском МИД заявили, что страна решительно привержена обороне и является надежным союзником, подающим пример. После нее следует Эстония, Латвия и Польша. К слову, США в этом году потратят на оборону 3,17% ВВП. А вот меньше всего национального дохода направит Словения. Добавлю, ожидается, что совокупные расходы стран-членов НАТО на оборону в этом году превысят 1,8 триллионов долларов. Движение всего транспорта ограничат по улице Мельника из-за строительства метро уже завтрашнего дня, пишут Минск Новости. Дорога будет перекрыта от переулка Димитрова до местного проезда здания номер 8 по Мельника в обоих направлениях. Также на время работ ограничат и движение пешеходов. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута. Церемония прощания с народным писателем.

0: Ну что же, этот четверг стал еще на один час короче. Если вы на работе, то можете порадоваться тому, что уставшие, но довольные скоро будем стоять в пробках. Главное, в направлении к дому. Ну а пока предлагаю чуть потрудиться, ведь кто, если не мы? Ну а поддерживать на плаву ваше настроение будет Компас ФМ, я Анастасия Лисо. А еще позовем на помощь группу «Серебро» Владимира Преснякова и Александра Маршала. Мне кажется, отличная компания, на ближайшие 15 минут, и они точно не дадут нам заскучать.
1: Реклама на Компас ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Кстати, знаете, как называется циклон, который буйствует в нашей стране последнюю неделю? Бернадет. Именно из-за него у нас так холодно и сыро, ну, прям как осенью. Кстати, давать штормам и ураганам женские имена стали в середине 20 века. Во время войны американские метеорологи стали неофициально называть ураганы и шторма женскими именами. То есть своих тещ, жен или невест. Это делалось ради шутки, намекая на бурный нрав и непредсказуемый характер. Ну а также для простоты передачи информации по радиосвязи. Ну а в 1953 году Национальный ураганный центр США официально утвердил эту систему. Так и повелось. Ну а теперь о музыке. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И послушать предлагаю А-студио. Также будет в нашем эфире Брайан Адамс. Раньше остальных появится ансамбль «Изумруд» и «Чайф».

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: перелетной птицей пел только что Кристина Орбакайте. Так вот, по правилам охоты на птиц, она сейчас в нашей стране полностью запрещена. Летний-осенний сезон откроется 11 июля, то есть совсем скоро. И только на бекасом. Светлое время суток и исключительно с использованием охотничьих собак. Поэтому, товарищи охотники, чистите ружья. Ну а пока будем слушать музыку. И до конца этого часа к нам присоединится Crowded House, где еще будет А-студио, но прямо сейчас появится Чиж и компания. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Легкого вам четверга и хорошего настроения.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для

хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске ожидается кратковременный дождь, местами туман и до плюс 12. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 23 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске ожидается кратковременный дождь, местами туман и до плюс 12. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 23 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

0: любовь тебе подпоют. Ребят с нашего двора.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 23 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 23 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.